0: Канал 77.
1: Лито до максимум.
0: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво!
2: Канал 77. Само хитови.
3: Лито до максимум.